0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Эта программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Играть на нервах.
2: Когда древние врачи открыли значение нервов в организме человека, они назвали их по сходству со струнами музыкальных инструментов тем же словом «нервус». Отсюда возникло выражение для раздражающих действий – «играть на нервах».
1: Смысл прост. История одной фразы.
3: Лучшие инструментальные хиты –

И силы на исходе, и кровоточат раны.

0: На Алтае 8 часов утра.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: 10 октября в 1577 году в Московском Кремле создан пушечный приказ. В 1918 году основан музей-усадьба Абрамцева, и в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография. В 1932 году состоялось торжественное открытие ДнепроГЭС. В 2006 году день рождения социальной сети ВКонтакте.
1: Этот день тому назад.
2: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru. Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Осенью гремся ценами
3: и покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
1: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Шарашкина контора. Притяжательное прилагательное «Шарашкина» образовалось от диалектального «шарань» – «шваль», «голытьба», «жульё». Выражение «Шарашкина контора» поначалу обозначало в буквальном смысле учреждение, организация жуликов, обманщиков. А сегодня применяется для обозначения просто несолидной конторы.
2: Смысл прост. История одной фразы.
3: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
4: Музыка из России.
5: Это не шутка.

0: Чимали 9 утра.
1: Лучшие инструментальные хиты.

белой дымкой над Катунью облака. Но недоступна стала нам река. Хоть волком вой, хоть караул кричи, все с потрохами откупили москвичи. А раньше здесь, ребята, от звезд и до заката

Настало время, их больше не найти. Теперь настало время, их больше не найти. Хоть белой дымкой над Катунью облака —

купили москвичи. Настроили бунгало до самого Чимала, и даже для морала участок отвели. А нам куда деваться, и что же делать, братцы, к Агафье, что ли, Лыковой с котомкою пойти? К Агафье, что ли, Лыковой с котомкою пойти? И только снятся над Катунью облака —

0: потрохами откупили москвичи. Все с потрохами откупили москвичи.
1: Прогноз погоды.
2: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
3: Реклама.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
2: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Лучшие инструментальные хиты.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Играть на нервах.
2: Когда древние врачи открыли значение нервов в организме человека, они назвали их по сходству со струнами музыкальных инструментов тем же словом «нервус». Отсюда возникло выражение для раздражающих действий – «играть на нервах».
1: Смысл прост. История одной фразы.

0: этот день тому назад.
1: 10 октября в 1577 году в Московском Кремле создан пушечный приказ. В 1918 году основан музей-усадьба Абрамцева, и в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография. В 1932 году состоялось торжественное открытие ДнепроГЭС. В 2006 году день рождения социальной сети ВКонтакте.
0: Этот день тому назад.
2: Музыка для тех.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Осенью гремся ценами
4: и покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
6: Русский хит.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Шарашкина контора. Притяжательное прилагательное «Шарашкина» образовалось от диалектального «шарань» – «шваль», «голытьба», «жульё». Выражение «Шарашкина контора» поначалу обозначало в буквальном смысле «учреждение, организация жуликов, обманщиков», а сегодня применяется для обозначения просто «несолидной конторы».
2: Смысл прост. История одной фразы.
3: С бодрым утром! Сегодня у тебя все получится.
4: Новинка этой

0: Чимали 11 часов.
1: Русский хит.

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу, а

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Новинка этой недели.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Играть на нервах.
2: Когда древние врачи открыли значение нервов в организме человека, они назвали их по сходству со струнами музыкальных инструментов тем же словом «нервус». Отсюда возникло выражение для раздражающих действий – «играть на нервах».
1: Смысл прост. История одной фразы.

На улице среди панелек типовых, у автомата с газировкой никого. Ты протянула мне ириску на двоих и фыркнул автомат. Налив себе.

0: В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ-22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Русский хит. Перевод не требуется.

назад. 10 октября в 1577 году в Московском Кремле создан пушечный приказ. В 1918 году основан музей-усадьба Абрамцева, и в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография. В 1932 году состоялось торжественное открытие Днепрогэс. В 2000

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама – в нашем эфире 923-663-103-2.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышенное и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами
4: и покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Новинка этой

Раз, два, три, четыре, три, четыре. В этом мире после дня приходит вечер. Я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре, три, четыре. В этом мире после дня приходит вечер. Я иду к тебе навстречу. Раз, два.

0: этот день тому назад.
1: 10 октября в 1577 году в Московском Кремле создан пушечный приказ. В 1918 году основан музей-усадьба Абрамцева, и в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография. В 1932 году состоялось торжественное открытие ДнепроГЭС. В 2006 году день рождения социальной сети ВКонтакте.
0: Это...

0: себя съем.
1: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
2: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
4: Реклама.
5: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
6: Осенью греемся ценами
7: и покупками с доброценами.
8: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
7: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
8: Доброцен, ждем вас.
6: За теплыми осенними покупками.
9: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
10: Новинка этой

здесь грусть в чистых водах тон. Вниз по реке сплав этих мест слав, не фейк. Вверх по тропе к местам сил. Испытай себя, когда страх настиг, когда усталость, а мы на злой по склон. Что на что достичь бы вершин? Здесь мы судьбу свою вершим. Здесь твой гон, раздесь твой гон. Разобьет шаманский гон. Маги, и вот ноги в бане. Пар на горной реке, дров в брике. В топку в костер, всю чепуху из памяти стер. Здесь чакры рвутся наружу. Здесь ты сам себе становишься нужным.

Тих череп крови, и вроде ничего не происходит. Те же руки, ноги, голова и туловище под одеждой. Но ты уже никогда не станешь прежним.

0: Чимали 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Чемале 15 часов 30 минут.
1: Прогноз погоды.
2: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
3: Реклама.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
2: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Новинка
7: этой недели.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: 10 октября в 1577 году в Московском Кремле создан пушечный приказ. В 1918 году основан музей-усадьба Абрамцева, и в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография. В 1932 году состоялось торжественное открытие ДнепроГЭС. В 2006 году день рождения социальной сети ВКонтакте.
1: Этот день

У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка.

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушайте свежее.

0: Чимале 16:30.
1: Прогноз погоды.
2: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чимальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
0: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Осенью гремся ценами
4: и покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому

Уйский тракт до монгольской границы он на Аме своей изучил. А на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд Зеленый и Колина Ама друг за другом неслися стрелой. Как-то раз Колька Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела.

да перегонит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форт зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой. Тут забилось сердце шофера в

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Чимали 18 часов.
1: Радио на все.

а дорога на родину. В горку вверх, с горки вниз. Еду я за мелодией, будь готов, гармонист. Ты сыграешь мне яблочко, я в присядку пойду. На щеке у ней ямочка, я к ней в гости зайду. В доме песни застольные, разговор по душам. Земляки сердобольные, все, что есть пополам. Это все печки-лавочки, на печи сухари. На щеках у ней ямочки, все пылает внутри. Будет долго еще стучать сердце Василь Макарыча.

навсегда, навсегда. А березки все плакали. Ну, здорово, кума! Петухами, собаками зазывали дома. Здравствуй, милая родина! Здравствуй, батя Алтай! Золотухина, дом родной, Евдокимова край. Ждет меня, дожидается, под мостом окунек. И любовь просыпается, та, что в сердце сберег. Под иконой березовой лягу я умирать. За твои муки, слезы, ты прости меня, мать.

0: назад. 10 октября в 1577 году в Московском Кремле создан пушечный приказ. В 1918 году основан музей-усадьба Абрамцева, и в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография. В 1932 году состоялось торжественное открытие ДнепроГЭС. В 2006 году день рождения социальной сети ВКонтакте.
1: Этот день тому назад.
2: Музыка из России.
3: Это не шутка.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Не было дождя, не было, просто повело по суху. Он и не вписался в этот поворот.

0: Чимали, 8 вечера.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Лучшие инструментальные хиты.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышенное и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Осенью гремся ценами
4: и покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
6: Лучшие инструментальные хиты.

0: походы, отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган, а как же наследный хан? А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой. Сотни красавиц окружали их, мужчин своих дорогих. Красочно девушки узоры плели, в косы пряли цвет.
1: На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Лучшие инструментальные хиты.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
6: Русский хит. И вот не требуется.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая, чайная. Заезжайте за атмосферой и вкусной едой.
3: Осенью гремся ценами
4: и покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
6: Самая актуальная музыка.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
0: Слушайте свежее.

Лучшие инструментальные хиты.

Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушайте свежее!

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому

изучил, а на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслись стрелой.

перегонит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форд зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой. Тут забилось сердце шофера, вспомнил.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
6: Включайся

0: два часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новинка этой недели.

держаться нити, я к тебе поспешил, но все напрасно. Я прошу немного, погоди, я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговорить. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

немного погоди. Я прошу со мной поговорить. Как зовут? Откуда ты такая?

У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru. Реклама.
1: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Этой осенью греемся ценами
3: и покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
1: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
5: Музыка для тех.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышенное и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-963-663-103-2.

0: Я стою на твоем берегу.
1: Лучшие инструментальные хиты.

4 часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru. Реклама.
1: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Осенью гремся ценами.
3: И покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
1: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-660.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышенное и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 9 метров.

0: в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
0: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

Новинка этой недели.

0: 6 часов. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM Плюс. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех.

11 октября в 1931 году в СССР принято решение о полной ликвидации частной торговли. В 1936 году день рождения Уралвагонзавода. В 1961 году на Семипалатинском полигоне произведен первый подземный ядерный взрыв. В 1994 году в России произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышенное и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом Исметео.

0: Ру. Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Осенью греемся ценами
2: и покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
5: Вы служите первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

Музыка для тех. Музыка для тех. На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.